Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

небеса, так нежданно зимой разразилась гроза.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

дело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные —

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродуктов, продукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: До свидания, порт.

0: Радио Z.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной

0: кухней.
1: Звоните 505-504, код города 4722.
2: Сет газовиков. Мы строим жизнь, а не метры.
1: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
12: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Корабли постоят.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Пока душа

0: решай!
1: Города Победы на Радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Наро-Фоминск – древний самобытный русский город. С XII века на этой земле было поселение, а в XVII столетии при соединении сел Фоминское и Малая Нара образовалось большое селение Наро-Фоминское. Постепенно оно выросло в город, который в 1929 году получил статус райцентра.
3: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней войны в городе началась мобилизация.
2: Более 2000 нарофоминцев, в основном женщины и дети, строили оборонительные сооружения. Из жителей района и города был сформирован истребительный батальон, который отличился в боях во второй половине октября 1941 года.
3: Промышленность, сельское хозяйство Наро-Фоминска и района перестраивались на военный лад. В лесах строились землянки, возводились укрепления. Ночами на базы возили продовольствие, имущество и боеприпасы. По дорогам района эвакуировали население и имущество, гнали скот.
2: Осенью, в ходе наступления вражеских войск на Москву по плану «Тайфун», город оказался на направлении главного удара. Немцы назвали его «калиткой столицы».
3: Враг планировал быстро захватить Наро-Фоминск, окружить силы двух советских армий, сражавшихся на этом направлении, и прорвать линию фронта, открыв себе путь на Москву с запада.
2: Утром 14 октября бойцы нашей армии вступили в бой с передовыми частями врага и нанесли мощный удар, захватив первых пленных. На рассвете следующего дня крупные силы фашистской пехоты при поддержке большого количества артиллерии, минометов, авиации и танков перешли в атаку и к концу дня захватили город Боровск. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. 6 суток шли ожесточенные воздушные и наземные бои на подступах к Наро-Фоминску.
3: 17 октября в 11 часов над городом появились фашистские самолеты и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На территории ткацкой фабрики возникло несколько очагов пожара.
2: Спустя 30 минут снова появились самолеты противника, сделали разворот и начали бомбить город. Было разрушено несколько жилых домов. Один мессершмитт на бреющем полете погнался за пожарной автомашиной, поливая ее пулеметным огнем. Только благодаря хладнокровию водителя расчет уцелел. Во втором часу дня город подвергся очередной бомбежке, которая с небольшими перерывами продолжалась почти 17 часов.
3: 21 октября враг подошел к Наро-Фоминску. К концу октября немцы захватили железнодорожный вокзал, поселки рядом с городом и вышли к реке Наре.
2: 28 октября в захваченной западной части города неожиданно появился советский танк «Клим Ворошилов». Он должен был разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу танк врезался в дом, под развалинами которого оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитогуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Огненный рейс, как называли его в дивизии, продолжался более полутора часов. За это время экипаж танка засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов.
3: 1 декабря севернее и южнее Наро-Фоминска фашисты прорвали оборону советских войск на реке Нара. Над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей немецкое наступление было остановлено. И 6 декабря враг был отброшен на исходный рубеж за реку.
2: В середине декабря начались бои за город. Они длились несколько дней. 26 декабря 1941-го Наро-Фоминск был освобожден. А в первых числах января весь район и Московская область были очищены от врага.
3: В период боевых действий в районе Наро-Фоминска действовали два партизанских отряда. Они производили разведки, были проводниками, сами участвовали в диверсиях на железных и шоссейных дорогах, уничтожали бойцов и технику врага.
2: Местное население также сыграло немалую роль в достижении победы над Германией. В период Великой Отечественной войны практически вся промышленность района производила продукцию военного назначения. Мины, рукоятки для гранат, ткань для портянок, парашютов и плащ-палаток. Сельское хозяйство снабжало войска продуктами и поставляло в армию лошадей.
3: Возрождение Наро-Фоминска началось сразу после освобождения. В первую очередь был восстановлен мост через реку Нару, запущена электросеть и водоснабжение, подключена радиосвязь. Уже в марте 1942-го отремонтировали клуб, заработал интернат для детей-сирот.
2: В результате боевых действий и короткой оккупации в Наро-Фоминске погибло при бомбежках, было замучено и расстреляно около 5000 мирных жителей. Город был разрушен почти до основания.
3: В годы Великой Отечественной войны Наро-Фоминская земля была обильно полита кровью бесстрашных защитников. Более 32 тысяч наро-фоминцев защищали родину. 7 500 не вернулось с фронта. 11 горожан были удостоены звания Героя Советского Союза.
2: В 2009 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Наро-Фоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». А через год на месте, где во время Великой Отечественной был эпицентр боев, установили стеллу. Поэт наро-фоминец Геннадий Козлов посвятил этому событию стихотворение.
3: Смолкли деревья и травы, и до утра неумело в городе воинской славы в землю вгрызается стелла. Не пережившая беды и не вкусившая пули, церковь и площадь Победы оберегает в июле. Только ей хочется очень ей этого надо, поговорить среди ночи с теми, кто кажется рядом. Слышит она, как под нею стонет бессмертная рота. Утро, и небо синеет, и замолкает пехота. Молится стелла и молит, вечным огнем отогрета, выпустить в чистое поле, в наро-фоминское лето, всех не пришедших из боя, рядом упавших когда-то, и осеняет собою сердце простого солдата.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня из России моей, уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

слезы на ресницах, виски с шоколадом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время. Вот
1: есть
2: так сложилось.
1: Какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу, и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую полосу у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишние, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Угу. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны и все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Тена Т4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
9: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
11: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
9: А как учились в школе?
11: Как все пацаны, на 4-3.
9: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
11: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
9: Пригодился вам спорт?
11: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
9: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
11: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
9: Вы мужчина, вы главный в семье.
11: Ну да, да, и был, и сейчас.
9: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
11: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
9: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
11: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
9: А почему решили пойти?
11: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
9: Где служили?
11: Служил десантно-штурмовой батальон.
9: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
11: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
9: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
11: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
9: Расскажите о службе.
11: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
9: А что произошло? Почему вернулись обратно?
11: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
9: Как это произошло?
11: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. Потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
11: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
11: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
11: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
11: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
11: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
11: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
11: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
13: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
14: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мог.

я один, а я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер?

мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как

0: за вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Наши острословы давным-давно придумали этот гибрид из двух русских поговорок. «Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь». Но кое-кто это мудрейшее жизненное правило явно подзабыл. И поэтому с упорством начал теребить крышечку ящика Пандоры. Ну там объявлять про 40 дней принуждения России к миру или грозить закрытием над Россией неба для гражданских самолетов. Когда-то с трибуны ООН наш президент Владимир Путин задал очень важный вопрос. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но тогда, впрочем, как и сейчас, этот вопрос повис в воздухе. Как 11 лет назад, так и по сей день. От политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались. А за эти годы глобалисты еще и нашли себе наемную марионетку, который согласился повести своих подданных просто на убой. В Кабмине территории бывшей Украины теперь рассказывают, что российские удары по портам и складам обрушили поступления в бюджет. Фактически экономика находится на грани коллапса, а дефицит продолжает расти. Премьер-министр хочет использовать золотовалютные резервы НБУ для стабилизации экономики, так как сформировать бюджет на следующий год невозможно. Тамошний министр аграрной политики и продовольствия Высоцкий призвал украинцев сделать запас продуктов на месяц вперед, пока не стало слишком поздно. Дефицит никуда не исчезнет, удары не прекратятся, а продукты уже негде хранить. Ситуация на самом деле катастрофическая. Цены на продовольствие вырастут на 40-50%. Сейчас многие делают запасы на 3-6 месяцев вперед, как в 90-е. Конечно, пропаганда заявляет об отсутствии дефицита и перекладывает ответственность на самих украинцев, что они, мол, поддались ажиотажу и скупают продукты. Но реальность-то иная. И все укроподданные ее видят не в телемарафонах, а своими собственными глазами. И вообще, сегодня совсем не обязательно читать пресловутую кремлевскую пропаганду. Достаточно зайти в укросегмент интернета и почитать, цитирую, «Удары по Украине стали круглосуточными. Последние остатки бизнеса и производства уничтожаются. Очередная потеря – теперь производство табачных изделий в Черниговской области в Прилуках. Это крупный налогоплательщик и почти градообразующее предприятие до данного населения». Пункта. Это миллиарды оборота. Если так дальше пойдет, то Эконоармагеддон бахнет уже в 2027 году. Зеленский надеется, что всех этих безработных погонит на фронт в последнее наступление. Но уже четко видно, что он специально провоцирует гуманитарную катастрофу на Украине. Следующая цитата. Украина стала терять по 2-3 локомотива, поезда, электровоза и так далее в сутки. Что означает полный дефицит подвижного состава уже к концу года. Это приведет к тому, что пассажирских ЖД-поездов на левобережной Украине к концу года почти не останется. Переброска личного состава и техники на фронт будет затруднена, как и другие поставки, а экономические последствия будут катастрофическими для страны. Зеленский ведет страну к гуманитарной катастрофе. И еще цитата. Все АЗС в Киеве и области в ближайшие 3 месяца будут уничтожены. Также ситуация с АЗС будет катастрофичной для всей левобережной Украины. Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях. Если война продлится еще год, то Украина потеряет более 60-70% всех АЗС. А это урон для бизнеса почти в 1 миллиард долларов. А потери бюджета от того, что рынок топлива будет уходить в серую зону, может достигнуть порядка 2,5 миллиарда гривен в год. Если сложить все эти пазлы с потерями ВПК, складов, логистических центров, ЖД-инфраструктуры, энергетической, газовой инфраструктуры и так далее, то дефицит бюджета Украины к концу 2027 года достигнет 90%. Это неподъемная сумма для спонсоров, которой придется выдавать больше кредитов на содержание Украины. Вот почему многие эксперты считают, что Украина имеет при позитивном сценарии возможность максимум продержаться еще 12-18 месяцев до полного краха и капитуляции или развала. Укрополитолог Руслан Бортник. Киев, вероятно, войдет в эту зиму с наиболее ослабленной ПВО за последние годы. Это ПВО все равно будет сильнее, чем противовоздушная оборона образца 2022 года. Но с тех пор и российские возможности резко возросли. И Россия также очень адаптировалась к войне. Постоянно производит новое средство атаки. И те же реактивные дроны. За время войны налажено производство реактивных дронов и ракет «Бандероль». Одновременно вдвое сокращены затраты. У России уже началось производство барражирующего боеприпаса «Дань-Т». Модернизируются ракеты «Искандер» для ударов на расстояние до 1500 километров. Под ударами таких ракет уже в октябре-ноябре окажется Западная Украина, в частности Львов, Ужгород и все города страны, над которыми до сих пор остается незащищенное небо. А эта страна еще и с коррупцией, разрастающейся во время войны, к тому же полностью зависима от партнеров, которые не спешат выполнять свои обещания. Даже идеолог Майдана Юрий Романенко возопил: «Ребята, а как вы собираетесь вести войну дальше? Ведь в четвертом квартале вы соберете еще меньше, чем в третьем. А в первом квартале 2027 года экономика закончится». Собственно, бизнес на Украине уже закончился. Некоторые это еще не поняли, конечно, но следующие два месяца вынесут ясность даже для самых больших тугодумов. В общем, мы идем к ситуации, когда ЕС нужно будет закрывать 100% потребностей Украины. Теперь вопрос следующий. А кто в Европе будет закрывать эти потребности под 150 миллиардов долларов на фоне электорального цикла 2027 года? Какие ваши действия в этом случае? А вот это наблюдение Романенко мне особенно понравилось. Пока власть тянет прах мельника на Украину, Украина превращается в могилу. У Зеленского осталась развилка. Или пойти по пути Маннергейма, или тянуть дальше время, чтобы где-то через полгода прийти даже к варианту Каддафи. Можно дальше, конечно, закрывать глаза на реальность, но она уже бьет по СЗС в Киеве. И Романенко чует правильно. В Европах продолжает назревать серьезный политический кризис. Партия АДГ в немецкой земле, Саксония-Анхальт, получила почти 44% голосов избирателей. Украина стала настоящим троянским конем для глобалистов. Сначала в США поменялась власть, а теперь в ЕС наступают серьезные изменения. Выборы в Саксонии-Анхальт стали политическим землетрясением для Германии и личным поражением Фридриха Мерца. АДГ более чем в два раза опередила ХДС, которая обвалилась до 17%. Сам результат не так важен, а вот его политическое значение – трансформация взглядов немцев. Избиратель партии канцлера голосует за правых. Мерц теперь оказывается под двойным давлением. Политического кризиса уже не избежать. Для Украины последствия значительно серьезнее, чем кажется. Победа АДГ превращает поддержку Киева из внешнеполитического вопроса во внутренний электоральный риск. Любое новое финансирование Украины, военные поставки или участие Германии в программах восстановления будут использоваться оппозицией как доказательство того, что правительство финансирует чужую войну за счет немецкого. немецкого избирателя. Этот тренд будет распространяться по всему ЕС. Европейские правительства уже сталкиваются с ростом партий, выступающих против дальнейших расходов на Украину. После Саксонии-Анхальт поддержка Киева становится токсичным политическим активом. Чем больше денег выделяет правительство, тем выше вероятность, что оно расплатится за это голосами на следующих выборах. Украина входит в новый этап войны, когда главным дефицитом становится не только оружие и деньги, но и политическая воля Европы. Если смена власти в Германии станет реальным сценарием, нынешняя модель европейского финансирования Киева может начать разрушаться значительно быстрее, чем рассчитывают на банковой. Украинский вопрос постепенно перестает быть объединяющим фактором для Европы и превращается в линию внутреннего политического раскола. Европа входит в фазу системного политического разворота, в которой поддержка Украины перестает быть безусловным консенсусом и становится частью внутренней борьбы за власть. Главная проблема Киева заключается в том, что ЕС вынуждена будет сокращать финансирование, а цена украинской войны для европейского избирателя продолжит стремительно расти. Цены на газ и топливо только усиливают давление. Нефть растет, а газ вообще улетел. Стоимость его в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. Энергетический рынок вновь становится политическим фактором. Рост стоимости газа до уровней, невиданных с конца 2022 года, совпал с промышленным кризисом Германии, ростом стоимости государственного долга, бюджетными проблемами Британии и политической нестабильностью во Франции. Европа одновременно должна перевооружаться, субсидировать собственную промышленность, удерживать социальную систему и финансировать Украину. Вот уже в Германии разгорелся спор вокруг обвинений России в попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг. Представители АДГ, блока Сары Вагенкнехт и левой партии потребовали показать доказательства причастности Москвы. Правительство публично раскрывать материалы расследования не собирается. Особенно прекрасно прозвучала позиция представителя социал-демократов Себастьяна Фидлера. С заявлением канцлера и МВД следует доверять. То есть схема максимально удобная. Россия виновата, покажите доказательства, нет, просто доверьтесь. Основатель частной армии Blackwater Эрик Принц пожаловался, что российская армия адаптировалась в боях и внезапно стала сильнее и опаснее. Если вы стреляли по русским из артиллерии в 2022, им требовалось 1.5 часа, чтобы ответить. Сейчас 2 минуты. А натовские разработки утратили свою эффективность. Это работает неделю или две, а дальше глохнет или теряет связь. Так что прежде всего не слушайте политиков-идиотов, которые говорят, что мы разрушили российскую армию. Нет, она стала бесконечно умнее, заявил Принц. Наша стратегия остается абсолютно правильной. Неуклонное наступление на земле уже приводит к немного подзабытым в Киеве котлам с укропом. Один из них прямо в это время варится на границах нашей области. Волчанский. Более 2 недель продолжается вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю, все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения. Не уцелеет ничего. Все остается по-прежнему. Тотально отбить у коалиции желающих желание желать. И с этой задачей Россия справляется очень успешно.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. На термометре днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Наро-Фоминск – древний самобытный русский город. С XII века на этой земле было поселение, а в XVII столетии при соединении сел Фоминское и Малая Нара образовалось большое селение Наро-Фоминское. Постепенно оно выросло в город, который в 1929 году получил статус райцентра.
2: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней войны в городе началась мобилизация.
1: Более 2000 нарофоминцев, в основном женщины и дети, строили оборонительные сооружения. Из жителей района и города был сформирован истребительный батальон, который отличился в боях во второй половине октября 1941 года.
2: Промышленность, сельское хозяйство Наро-Фоминска и района перестраивались на военный лад. В лесах строились землянки, возводились укрепления. Ночами на базы возили продовольствие, имущество и боеприпасы. По дорогам района эвакуировали население и имущество, гнали скот.
1: Осенью, в ходе наступления вражеских войск на Москву по плану «Тайфун», город оказался на направлении главного удара. Немцы назвали его «калиткой столицы».
2: Враг планировал быстро захватить Наро-Фоминск, окружить силы двух советских армий, сражавшихся на этом направлении, и прорвать линию фронта, открыв себе путь на Москву с запада.
1: Утром 14 октября бойцы нашей армии вступили в бой с передовыми частями врага и нанесли мощный удар, захватив первых пленных. На рассвете следующего дня крупные силы фашистской пехоты при поддержке большого количества артиллерии, минометов, авиации и танков перешли в атаку и к концу дня захватили город Боровск. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. 6 суток шли ожесточенные воздушные и наземные бои на подступах к Наро-Фоминску.
2: 17 октября в 11 часов над городом появились фашистские самолеты и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На территории ткацкой фабрики возникло несколько очагов пожара.
1: Спустя 30 минут снова появились самолеты противника, сделали разворот и начали бомбить город. Было разрушено несколько жилых домов. Один мессершмитт на бреющем полете погнался за пожарной автомашиной, поливая ее пулеметным огнем. Только благодаря хладнокровию водителя расчет уцелел. Во втором часу дня город подвергся очередной бомбежке, которая с небольшими перерывами продолжалась почти 17 часов.
2: 21 октября враг подошел к Наро-Фоминску. К концу октября немцы захватили железнодорожный вокзал, поселки рядом с городом и вышли к реке Наре.
1: 28 октября в захваченной западной части города неожиданно появился советский танк «Клим Ворошилов». Он должен был разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу танк врезался в дом, под развалинами которого оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитогуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Огненный рейс, как называли его в дивизии, продолжался более полутора часов. За это время экипаж танка засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов.
2: 1 декабря севернее и южнее Наро-Фоминска фашисты прорвали оборону советских войск на реке Нара. Над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей немецкое наступление было остановлено, и 6 декабря враг был отброшен на исходный рубеж за реку.
1: В середине декабря начались бои за город. Они длились несколько дней. 26 декабря 1941-го Наро-Фоминск был освобожден. А в первых числах января весь район и Московская область были очищены от врага.
2: В период боевых действий в районе Наро-Фоминска действовали два партизанских отряда. Они производили разведки, были проводниками, сами участвовали в диверсиях на железных и шоссейных дорогах, уничтожали бойцов и технику врага.
1: Местное население также сыграло немалую роль в достижении победы над Германией. В период Великой Отечественной войны практически вся промышленность района производила продукцию военного назначения. Мины, рукоятки для гранат, ткань для портянок, парашютов и плащ-палаток. Сельское хозяйство снабжало войска продуктами и поставляло в армию лошадей.
2: Возрождение Наро-Фоминска началось сразу после освобождения. В первую очередь был восстановлен мост через реку Нару, запущена электросеть и водоснабжение, подключена радиосвязь. Уже в марте 1942-го отремонтировали клуб, заработал интернат для детей-сирот.
1: В результате боевых действий и короткой оккупации в Наро-Фоминске погибло при бомбежках, было замучено и расстреляно около 5000 мирных жителей. Город был разрушен почти до основания.
2: В годы Великой Отечественной войны Наро-Фоминская земля была обильно полита кровью бесстрашных защитников. Более 32 тысяч наро-фоминцев защищали родину. 7 500 не вернулось с фронта. 11 горожан были удостоены звания Героя Советского Союза.
1: В 2009 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Наро-Фоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». А через год на месте, где во время Великой Отечественной был эпицентр боев, установили стеллу. Поэт-наро-фоминец Геннадий Козлов посвятил этому событию стихотворение.
2: Смолкли деревья и травы, и до утра неумело в городе воинской славы в землю вгрызается стелла. Не пережившая беды и не вкусившая пули, церковь и площадь Победы оберегает в июле. Только ей хочется очень, очень ей этого надо, поговорить среди ночи с теми, кто кажется рядом. Слышит она, как под нею стонет бессмертная рота. Утро, и небо синеет, и замолкает пехота. Молится стелла и молит, вечным огнем отогрета, выпустить в чистое поле, в Наро-Фоминское лето, всех не пришедших из боя, рядом упавших когда-то, и осеняет собою сердце простого солдата.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55, код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

0: Радио Зе.
1: Я пожелаю вам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z. И нет радиостанции.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться. Больше информации на сайте выход31.рф.
2: Сирена тишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

снова сирена. Душу кусает снова тяжелый. Удачи, коллега,

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что «подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди».
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время. Вот
1: есть
2: так сложилось.
1: Какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да, есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, ну, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Ну, для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Ну, сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, истории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишни, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим, верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны и все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет врага.

фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: знать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен убедить любого, что велик.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви,

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
9: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
11: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
9: А как учились в школе?
11: Как все пацаны, на 4-3.
9: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
11: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
9: Пригодился вам спорт?
11: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
9: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
11: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
9: Вы мужчина, вы главный в семье.
11: Ну да, да, и был, и сейчас.
9: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
11: Строго меня держала, из-за чего и вырос так. Более строгому, чтобы допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
9: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
11: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
9: А почему решили пойти?
11: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
9: Где служили?
11: Служил десантно-штурмовой батальон.
9: Сколько в общей сложности на СВО пробыли?
11: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
9: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
11: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
9: Расскажите о службе.
11: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
9: А что произошло? Почему вернулись обратно?
11: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
9: Как это произошло?
11: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило, потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы... Группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
11: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
11: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
11: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
11: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
11: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
11: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
11: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна. Тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколадка «Мильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Нарофоминск – древний самобытный русский город. С XII века на этой земле было поселение, а в XVII столетии при соединении сел Фоминское и Малая Нара образовалось большое селение Нарофоминское. Постепенно оно выросло в город, который в 1929 году получил статус райцентра.
2: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. С первых дней войны в городе началась мобилизация.
1: Более 2000 нарофоминцев, в основном женщины и дети, строили оборонительные сооружения. Из жителей района и города был сформирован истребительный батальон, который отличился в боях во второй половине октября 1941 года.
2: Промышленность, сельское хозяйство Нарофоминска и района перестраивались на военный лад. В лесах строились землянки, возводились укрепления. Ночами на базы возили продовольствие, имущество и боеприпасы. По дорогам района эвакуировали население и имущество, гнали скот.
1: Осенью, в ходе наступления вражеских войск на Москву по плану «Тайфун», город оказался на направлении главного удара. Немцы назвали его «калиткой столицы».
2: Враг планировал быстро захватить Нарофоминск, окружить силы двух советских армий, сражавшихся на этом направлении, и прорвать линию фронта, открыв себе путь на Москву с запада.
1: Утром 14 октября бойцы нашей армии вступили в бой с передовыми частями врага и нанесли мощный удар, захватив первых пленных. На рассвете следующего дня крупные силы фашистской пехоты при поддержке большого количества артиллерии, минометов, авиации и танков перешли в атаку и к концу дня захватили город Боровск. Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, части наших войск упорно и мужественно сражались и отстаивали каждый рубеж. 6 суток шли ожесточенные воздушные и наземные бои на подступах к Нарофоминску.
2: 17 октября в 11 часов над городом появились фашистские самолеты и посыпались первые фугасные и зажигательные бомбы. На территории ткацкой фабрики возникло несколько очагов пожара.
1: Спустя 30 минут снова появились самолеты противника, сделали разворот и начали бомбить город. Было разрушено несколько жилых домов. Один мессершмитт на бреющем полете погнался за пожарной автомашиной, поливая ее пулеметным огнем. Только благодаря хладнокровию водителя расчет уцелел. Во втором часу дня город подвергся очередной бомбежке, которая с небольшими перерывами продолжалась почти 17 часов.
2: 21 октября враг подошел к Нарофоминску. К концу октября немцы захватили железнодорожный вокзал, поселки рядом с городом и вышли к реке Наре.
1: 28 октября в захваченной западной части города неожиданно появился советский танк «Клим Ворошилов». Он должен был разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу танк врезался в дом, под развалинами которого оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитогуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Огненный рейс, как называли его в дивизии, продолжался более полутора часов. За это время экипаж танка засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов.
2: 1 декабря севернее и южнее Нарофоминска фашисты прорвали оборону советских войск на реке Нара. Над городом нависла угроза окружения. Однако силами резервных частей немецкое наступление было остановлено, и 6 декабря враг был отброшен на исходный рубеж за реку.
1: В середине декабря начались бои за город. Они длились несколько дней. 26 декабря 1941-го Нарфоминск был освобожден, а в первых числах января весь район и Московская область были очищены от врага.
2: В период боевых действий в районе Нарфоминска действовали два партизанских отряда. Они производили разведки, были проводниками, сами участвовали в диверсиях на железных и шоссейных дорогах, уничтожали бойцов и технику врага.
1: Местное население также сыграло немалую роль в достижении победы над Германией. В период Великой Отечественной войны практически вся промышленность района производила продукцию военного назначения. Мины, рукоятки для гранат, ткань для портянок, парашютов и плащ-палаток. Сельское хозяйство снабжало войска продуктами и поставляло в армию лошадей.
2: Возрождение Нарфоминска началось сразу после освобождения. В первую очередь был восстановлен мост через реку Нару, запущена электросеть и водоснабжение, подключена радиосвязь. Уже в марте 1942-го отремонтировали клуб, заработал интернат для детей-сирот.
1: В результате боевых действий и короткой оккупации в Нарфоминске погибло при бомбежках, было замучено и расстреляно около 5000 мирных жителей. Город был разрушен почти до основания.
2: В годы Великой Отечественной войны Нарфоминская земля была обильно полита кровью бесстрашных защитников. Более 32 тысяч нарфоминцев защищали родину. 7 500 не вернулось с фронта. 11 горожан были удостоены звания Героя Советского Союза.
1: В 2009 году указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Нарфоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». А через год на месте, где во время Великой Отечественной был эпицентр боев, установили стеллу. Поэт-нарфоминец Геннадий Козлов посвятил этому событию стихотворение.
2: Смолкли деревья и травы, и до утра неумело в городе воинской славы в землю вгрызается стелла. Не пережившая беды и не вкусившая пули, церковь и площадь Победы оберегает в июле. Только ей хочется очень, очень ей этого надо, поговорить среди ночи с теми, кто кажется рядом. Слышит она, как под нею стонет бессмертная рота. Утро, и небо синеет, и замолкает пехота. Молится стелла и молит, вечным огнем отогрета, выпустить в чистое поле, в нарфоминское лето, всех, не пришедших из боя, рядом упавших когда-то, и осеняет собою сердце простого солдата.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Радио З.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Шоколад Камильфо 102 грамма 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов 224,90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
13: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публично открытой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: У Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
16: Берегите себя и близких.

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех нас.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор. Поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время.
1: Вот есть так сложилось. Есть какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, ну, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Ну, для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Ну, сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу, и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую полосу у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишние, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Угу. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны и все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
8: Берегите себя и близких.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
6: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
8: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
6: А как учились в школе?
8: Как все пацаны, на 4-3.
6: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
8: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну, и стрельба еще была.
6: Пригодился вам спорт?
8: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
6: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
8: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
6: Вы мужчина, вы главный в семье.
8: Ну да, да, и был, и сейчас.
6: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
8: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
6: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
8: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
6: А почему решили пойти?
8: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
6: Где служили?
8: Служил десантно-штурмовой батальон.
6: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
8: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
6: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
8: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
6: Расскажите о службе.
8: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
6: А что произошло? Почему вернулись обратно?
8: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
6: Как это произошло?
8: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
6: Сейчас как состояние здоровья?
8: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
6: Вы защитник нашего неба.
8: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земли, а теперь небо.
6: Как мама узнала о вашем ранении?
8: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
6: А помните тот день, когда она вас увидела?
8: Помню, да. К ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
6: Не ругалась?
8: Нет, ничего.
6: Что сказала вам?
8: Как ранение. Я говорю, да никак нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
6: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
8: Ну, конечно.
6: Говорите маме о том, что вы ее любите?
8: Ну, конечно.
6: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
8: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна. Тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
0: Истории вернувшихся домой.

0: не возвращается.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Ха-ха. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.
4: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разумею.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 сентября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Давай отменим

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы...

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Нас живых еще не так мало.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

месяц стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

Радио Z зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года, ЭЛ, номер FS77-85006, для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Между нами дни, а между нами ночи, к счастью, разные. Монотонным стуком отражается дорога в никуда. За окном мелькают километры и столбы однообразные. А в стакане сахарным кусочком растворяются года.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.